радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет. Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
2: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: FM.
1: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись памяти нить.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки.

0: Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту merkulin@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования: умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Ты только сияешь.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая единица средств регистрации тантуном LFS 1 7 ТАОН и кюсе тун бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и кинчес себе бирсел, то сумею себе кисунюгар бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В алмазной столице. Полдень.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край».

0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
1: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: в Мирном. 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
6: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виновата я» в вашем городе.
7: Ждем вас на наших спектаклях. Всегда ваша Ольга Хохлова.
6: Мирный, 8 октября, ДК «Алмаз».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048, 8-968-150-0048.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц.

0: достойная заработная плата, требования, умение работать с людьми, стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8 914 252 6020. 8 914 252 6020. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край».

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

любить, не знаю правил. Как я мог все так оставить? Глаза наполненные болью. Любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048, 8-968-150-0048.

0: 50-00-48.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Васильевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги и ревность серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19.00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

дает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь.

глаза горят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи. А я себе найду лекарство для души. Все

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: Алмазный край.
6: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
5: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года.

0: Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмастах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорейгер, надзор, Федеральная служба, да? И Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: Радио «Алмазный край». Реклама на радио «Алмазный край».
6: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
7: Я актер театра и кино Олег Харитонов. Приглашаю вас на острый как соус чили спектакль.
6: «Мирный», 8 октября, ДК «Алмаз».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Своди меня обратно в школу, заставь открыть свою тетрадь. Ты научи меня покорно вдыхать твой воздух и писать.

0: в Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: «Алмазный край». Радио без границ.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50.

0: 8-968-150-0048. 8-968-150-0048.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Радио «Алмазный край». Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое пока.

0: Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте АОН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Где приходим, где тьмы, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа WhatsApp.

штиль сминает шторм. Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: В жизни все бывает.

радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелер Надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсумю Субекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 0 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Берегер надзор Федеральной службы и Клинча Субебир Сол, Тосуню Субебир Сол, Тосуню Субебир Сол.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном час.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города. Радио.

0: в Мирном. Два.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

рвал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а то, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что...

ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ Спорт Товары.

0: слушай везде, где есть интернет.
1: В последнее время ты часто грустишь, но, может быть, уже простишь.

мирным. Три. Алмазный край. Вы слушаете

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 4 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН, ИКЮСЕ, Тон, Бирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню,

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Два человека — это больше, чем может быть. Когда вокруг тебя мир так не прекрасен, ты

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему по

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Как, если хочет себя спасти, приближает к опасности. Как, если хочет себя забрать,

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

станем ближе, я пел ей. О любви имею нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно, от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советская, 11, культ, спорт, товары.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ночь темна и полна штрафов. Сколько протоколов о прогулках детей в позднее время составили в Мирном за лето? Дорога к празднику. В Ленске стартовал ремонт подъездной улицы к месту проведения «Эсэхо-Лонхо-2027». Вместе чище. Экологи Алроса и школьники из Стас-Юряха провели субботник на берегу реки. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно, от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: В мирном 8 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Ночь темна и полна штрафов. Сколько протоколов о прогулках детей в позднее время составили Мирном за лето? Дорога к празднику. В Ленске стартовал ремонт подъездной улицы к месту проведения эссе-хаулон-ход 2027. Вместе чище. Экологи Алроса и школьники из Стас-Юряха провели субботник на берегу реки. Теперь подробно. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет, но зафиксированы и более юные – 13 и 8 лет. Продолжит инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Мирнинскому району.
3: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступления несовершеннолетних.
2: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Далее. В Ленске стартовал ремонт дороги на улице Пионерской. Капитальное обновление ждет 405 метров дорожного полотна. Рабочие отсыпали его щебнем и приступили к укладке тротуарного бордюра. Затем на дорогу выйдет тяжелая асфальтоукладочная техника. Также деревянные линии электропередачи вдоль дороги заменят на металлические. Пионерская ведет к детско-юношеской спортивной школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов. По ней же в 2027 году будут ездить гости и участники праздника «Эссе Холонхо». Ход ремонта контролирует администрация Ленска. И еще одна новость. Берег реки в Стас-Юряхе стал чище. Экологи Алроса и местные школьники собрали десятки мешков мусора и поучаствовали в акции «Оберегая природу» от экологического центра. Комментирует Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов экологического центра Алроса.
4: Но акцию мы начали проводить с 2018 года. Акция проводится в школах Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. И вот на последние 2 года мы начали проводить эту акцию и в Мирнинском районе.
2: Главная цель акции – не просто убрать 500 метров берега, а воспитать в подрастающем поколении экологическую культуру. Экологи провели для школьников викторину о защите окружающей среды. Ребята отвечали на вопросы о бережном отношении к природе и получили сувениры от экоцентра. Без подарка не осталась и школа. Сюрпризом стала переносная лаборатория «Пчелка УБИО». Теперь юные экологи смогут проводить собственные наблюдения и опыты прямо на уроках. Такие встречи помогают осознать важность сохранения хрупких экосистем Якутии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
5: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ночь темна и полна штрафов. Сколько протоколов о прогулках детей в позднее время составили в Мирном за лето? Дорога к празднику. В Ленске стартовал ремонт подъездной улицы к месту проведения ЭСЭХО Лонхот 2027. Вместе чище. Экологи Алроса и школьники из Стас-Юряха провели субботник на берегу реки. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно, от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный вода свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Сюбебирсел, Товсунью Сюбекисюнгарбирапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.